Тело смелое, лихое, мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, это глубоко к тому же. Я иду в тебя сквозь пространство октября.

Золото, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,

считаю, гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не был я, Петер. Считаю, гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

И даже гости заснил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полиштабный был я в этом. И даже гости заснил. Прекрасно спевали.